Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.

0: радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно, а потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.